Хоть те уща склягал, смерть ма на языку, скоро му подайте, таку апатыку.

колыбель казалата, а у дитятки маво и получше того. Ай, баюката.

Сельской горе, на шелковой траве, сам Господь посходил, райский сад посадил. Полюбовь, а ты крапиву, а я на кольце рушины с детской.

Шандари прокляті, знали невершком наняти, же бив им с ночи гуляти.